в Новоуральске 6 часов. Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Новоуральске 7 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Новоуральске продолжается всероссийское рейтинговое голосование по выбору территории для благоустройства в следующем году. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. В голосовании участвуют учебный бульвар по улице Юбилейной, сквер у театра музыки, драмы и комедии, центральная площадь и аллея рабочей молодежи по улице Корнилова. Все четыре проекта разработаны с учетом обязательных требований благоустройства. Ремонт покрытий, монтаж системы освещения, установка урн и скамеек, а также индивидуальных особенностей каждой территории. Рассказал мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Администрация Новоуральского городского округа уведомляет о том, что в срок до 1 июня проводится прием документов на включение в состав кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации Новоуральского городского округа и в состав резерва управленческих кадров Новоуральского городского округа. Подробную информацию и перечень необходимых документов можно узнать на официальном сайте администрации Новоуральского городского округа в разделе «Администрация», «Муниципальная служба» и «Кадровый резерв». Команда Н-радио напоминает жителям города о том, что в Свердловской области действует особый противопожарный режим. В период действия особого противопожарного режима запрещено использование открытого огня, в том числе в металлических емкостях и мангалах для приготовления пищи, за исключением организации общественного питания во время проведения массовых мероприятий. Разведение костров, сжигание мусора и сухой травы и проведение пожароопасных работ. Также запрещены стоянки туристических групп вне специально отведенных мест. Спортклуб «Кедр» приглашает всех принять участие в Кубке города по спортивному ориентированию «Зеленые тропы». Соревнование состоит из 5 этапов. Первый этап пройдет 6 мая в Центральном парке культуры и отдыха. Индивидуальный старт участников с 17 до 18.30. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 4 мая ночью ожидается до плюс 7 градусов. Днем до 11 градусов тепла, облачно, без осадков. Ветер с порывами до 11 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: На рыночном комплексе «Кедр» большой выбор сотового поликарбоната от ведущих производителей. «Рациональ», «Практик», «Новатра», «Город Казань», «Евротек», «Саталюкс». В наличии листы различных цветов, толщины и плотности. Цена от 1990 рублей за лист длиной 6 метров. Покупайте поликарбонат уже сейчас. Бесплатное хранение на складе до конца мая. Рыночный комплекс «Кедр», Щеколева, 47, под мостом УКПП-1.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: И, кстати, общая площадь наших легких сравнима с площадью теннисного корта.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

fruits sauvages.

0: Реклама на N-радио.
1: Открылась новая автомойка «Океан» на автотранспортников 6. Мойка легковых и грузовых автомобилей, а также любой спецтехники. Работает мойка самообслуживания, полировка фар и автомобиля, нанесение защитных керамических составов. Запись по телефону 755-22.
2: Иногда достаточно всего нескольких минут, чтобы сменить обстановку. Отложите все дела и загляните в кафе «Ривьера» на обновленном городском пляже. Для вас всегда свежий и сочный шашлык на мангале, вкуснейшая фирменная уха по-карельски, горячие блинчики с пылу-жару с различными начинками и другие фирменные блюда русской и европейской кухни. Восхитительный, вместительный банкетный зал с камином до 50 человек для больших веселых компаний. Подробная информация и бронирование столиков по телефону 8-922-14-42-777. Кафе «Ривьера» на городском пляже – это ваш островок тишины и уюта в ритме города.
3: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. ГРНП 304-662-533-100-101. 2026 год.
4: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью. Путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
5: Подробности на motivtelecom.ru.
6: И, кстати, в женском организме содержится в 6 раз больше золота, чем в мужском.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N

0: Реклама на N-Radio.
1: Хочешь по-настоящему классно провести выходные? Каждую пятницу и субботу встречаемся в гостях. Танцевальный бар «Гости» – место, где стираются границы, а ночь принадлежит только тебе. Танцуй, чувствуй, живи. Ждем тебя каждую пятницу и субботу по адресу улица Ленина, 79. Танцевальный бар «Гости». Будет жарко. 18+.
2: Энергия Сибири и инновации. Для тех, кто в движении. Siberian Wellness создает натуральные БАДы, умные витамины, спортпит и уходовую косметику прямо из сердца Сибири. Оставайся в форме ежедневно. Siberian Wellness – это твой природный ресурс для здоровья. Сибирское здоровье по адресу город Новоуральск, улица Ленина, 90. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: «Атомохрана» в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны. Охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату. Оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни. Удобный график работы. Медицинское страхование. Санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в «Атомохране». Гарантия вашей стабильности и уверенности.
4: В кафе «На углях» требуется повар-универсал, заработная плата до 80 тысяч рублей, а также помощник повара, заработная плата до 60 тысяч рублей. График договорной. Доставка до дома служебным транспортом. Питание включено. Телефон для связи 8-904-54-66-929.
5: И, кстати, кошка за свою жизнь может иметь более 100 котят.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Новоуральске 8 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Новоуральске продолжается всероссийское рейтинговое голосование по выбору территории для благоустройства в следующем году. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. В голосовании участвуют учебный бульвар по улице Юбилейной, сквер у театра музыки, драмы и комедии, центральная площадь и аллея рабочей молодежи по улице Корнилова. Все четыре проекта разработаны с учетом обязательных требований благоустройства. Ремонт покрытий, монтаж системы освещения, установка урн и скамеек, а также индивидуальных особенностей каждой территории. Рассказал мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Администрация Новоуральского городского округа уведомляет о том, что в срок до 1 июня проводится прием документов на включение в состав кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации Новоуральского городского округа и в состав резерва управленческих кадров Новоуральского городского округа. Подробную информацию и перечень необходимых документов можно узнать на официальном сайте администрации Новоуральского городского округа в разделе «Администрация», «Муниципальная служба» и «Кадровый резерв». Команда Н-радио напоминает жителям города о том, что в Свердловской области действует особый противопожарный режим. В период действия особого противопожарного режима запрещено использование открытого огня, в том числе в металлических емкостях и мангалах для приготовления пищи, за исключением организации общественного питания во время проведения массовых мероприятий. Разведение костров, сжигание мусора и сухой травы и проведение пожароопасных работ. Также запрещены стоянки туристических групп вне специально отведенных мест. Спортклуб «Кедр» приглашает всех принять участие в Кубке города по спортивному ориентированию «Зеленые тропы». Соревнование состоит из 5 этапов. Первый этап пройдет 6 мая в Центральном парке культуры и отдыха. Индивидуальный старт участников с 17 до 18.30. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 4 мая ночью ожидается до плюс 7 градусов, днем до 11 градусов тепла, облачно без осадков, ветер с порывами до 11 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-радио.
1: Тепличное хозяйство «Город Невьянск» открывает сезон продаж с 25 апреля. Рассада однолетних и многолетних цветов, клубники, саженцев роз, плодово-ягодных деревьев и декоративных кустарников. Наш адрес: город Невьянск, Ленина, 104, телефон 8-922-021-01-32. С 25 апреля работаем с 8 до 18.00 без перерыва и выходных. Ищи нас ВКонтакте.
2: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРНП 304-662-533-100-101. 2026 год.
3: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
4: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес: Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
5: Остались без работы? У нас

0: работы, обучение на месте, профессиональное оборудование. Получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил-1-центр на Дудина 21 или звони 7 44 44.
1: Алло, я в Сочи. Погода супер.
2: Мотив. Теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
3: Подробности на motivtelecom.ru.
4: И, кстати, один человеческий волос может выдержать до 100 граммов веса.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: встретимся. В кафе «Лофт» есть и то, и другое. Давай закажем. У них есть сайт и мобильное приложение.
1: А можем и приехать сами в кафе «Лофт» на Дудина, 13.
2: Кафе на углях. Требуется повар-универсал, заработная плата до 80 тысяч рублей, а также помощник повара, заработная плата до 60 тысяч рублей. График договорной. Доставка до дома служебным транспортом. Питание включено. Телефон для связи 8 904 54 66 929.

0: машиниста экскаватора, водителя погрузчика и водителей категории С. Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели, чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, скидки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин Уралкомплект на Подгорной 5.
3: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
4: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» — автосервис для народа. Звоните 8 950 631 99 19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
5: И кстати, скорость распространения информации в нейронах нашего тела достигает 120 метров в секунду.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Радио.
1: Желание перемен – главный знак весеннего настроения. Новая коллекция обуви, сумок, аксессуаров в магазине «Софьян». Как весна. Всегда свежая, всегда яркая, всегда желанная. Врываемся в весну вместе с магазином «Софьян». Встречаемся, как обычно, на Льва Толстого, 14. «Софьян». Потому что обувь имеет значение.
2: Открылась новая автомойка «Океан» на автотранспортников 6. Мойка легковых и грузовых автомобилей, а также любой спецтехники. Работает мойка самообслуживания, полировка фар и автомобиля, нанесение защитных керамических составов. Запись по телефону 755-22.
3: Хочешь по-настоящему классно провести выходные? Каждую пятницу и субботу встречаемся в гостях. Танцевальный бар «Гости» – место, где стираются границы, а ночь принадлежит только тебе. Танцуй, чувствуй, живи. Ждем тебя каждую пятницу и субботу по адресу улица Ленина, 79. Танцевальный бар «Гости». Будет жарко. 18+.
4: Иногда достаточно всего нескольких минут, чтобы сменить обстановку. Отложите все дела и загляните в кафе «Ривьера» на обновленном городском пляже. Для вас всегда свежий и сочный шашлык на мангале, вкуснейшая фирменная уха по-карельски, горячие блинчики с пылу-жару с различными начинками и другие фирменные блюда русской и европейской кухни. Восхитительный, вместительный банкетный зал с камином до 50 человек для больших веселых компаний. Подробная информация и бронирование столиков по телефону 8-922-14-42-777. Кафе «Ривьера» на городском пляже – это ваш островок тишины и уюта в ритме города.
5: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
6: И, кстати, кошки могут издавать около 100 различных звуков. Для сравнения, собаки только 10.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-радио.
1: Запах костра, аромат мяса, нежные и сочные кусочки тают во рту. И рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский». Всегда в наличии замаринованный качественный шашлык и свинина и курица для отдыха хорошей компанией. А также свежая рыба для копчения, терпук, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский». Победы 2, дробь 2.
2: И кстати, воздух, выдыхаемый в процессе чихания, двигается со скоростью более 160 км в час.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: работы, обучение на месте, профессиональное оборудование. Получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил-1-центр на Дудина 21 или звони 7-44-44.
1: Кафе «На углях». Требуется повар-универсал, заработная плата до 80 тысяч рублей, а также помощник повара, заработная плата до 60 тысяч рублей. График договорной. Доставка до дома служебным транспортом. Питание включено. Телефон для связи 8 904 54 66 929.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
3: И, кстати, если жительница Гавайских островов кладет цветы за правое ухо, она сообщает тем самым, что доступна. Чем больше цветов, тем сильнее ее желание.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-Radio. А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
1: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
0: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеголева 47, под мостом у КПП 1. Звоните 79-009. Кедр. Железная гарантия выгоды.
2: Атомохрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны. Охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату. Оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни. Удобный график работы. Медицинское страхование. Санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомоохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
3: И, кстати, первая рукописная Библия с момента изобретения печатного станка была написана за 12 лет и стоит сейчас 8 миллионов долларов.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на Н-радио.
1: Есть хочу.
2: Давай закажем пиццу в Лофте.
1: Я борща хочу.
2: Ну, может, хотя бы шаурму от кафе Лофт, а?
1: Пюре с котлетой. Я домашней еды хочу.
2: Ну вот, а я хотела фастфуд.
1: Да чего мы ссоримся? В кафе Лофт есть и то, и другое. Давай закажем. У них есть сайт и мобильное приложение.
2: А можем и приехать сами в кафе Лофт на Дудина 13.
3: Тепличное хозяйство «Город Невьянск» открывает сезон продаж с 25 апреля. Рассада однолетних и многолетних цветов, клубники, саженцев роз, плодово-ягодных деревьев и декоративных кустарников. Наш адрес – город Невьянск, Ленина, 104, телефон 8-922-021-01-32. С 25 апреля работаем с 8 до 18.00 без перерыва и выходных.

0: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
1: И, кстати, в день мужчина использует примерно 7 тысяч слов. При этом женщина использует 20 тысяч слов.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Энергия Сибири и инновации. Для тех, кто в движении. Siberian Wellness создает натуральные БАДы, умные витамины, спортпит и уходовую косметику прямо из сердца Сибири. Оставайся в форме ежедневно. Siberian Wellness – это твой природный ресурс для здоровья. Сибирское здоровье по адресу: город Новоуральск, улица Ленина, 90. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес: Чурина, 17. Праздничная поляна. Отман.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: И, кстати, два самых высоких показателя IQ, когда-либо зафиксированных на Земле, принадлежат женщинам.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: работы, обучение на месте, профессиональное оборудование. Получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил-1-центр на Дудина 21 или звони 7-44-44.
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели, чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
3: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
4: Автосервис «Советский» – это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» – автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-99. 19, Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
5: И кстати, если во время зевания коснуться языка, то вы прекратите зевать.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-радио.
1: Желание перемен – главный знак весеннего настроения. Новая коллекция обуви, сумок, аксессуаров в магазине «Софьян». Как весна. Всегда свежая, всегда яркая, всегда желанная. Врываемся в весну вместе с магазином «Софьян». Встречаемся, как обычно, на Льва Толстого, 14. «Софьян», потому что обувь имеет значение.
2: Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский», Победы 2, /2.

0: И, кстати, южноамериканские индейцы для получения резиновой обуви просто обмакивали ноги в свежий сок гивеи, растения, из которого получают каучук. Застывая, сок превращался в непромокаемые калоши.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: на современном оборудовании. Опыт работы более 20 лет. «Уралстартер» теперь в Новоуральске по адресу Торговая, 8. Телефон 8-908-908-3004. 8-908-908-3004. Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
1: И, кстати, самое шумное существо в океане – это креветка.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРН П-304-662-533-100-101. 2026 год.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: И, кстати, исследования показали, что 74% женщин думают о шопинге каждую минуту, то есть около 950 раз в день.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода – наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем «Аквада». Для нас полезная вода.
0: «Аквада» – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: «Аквада» – город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна, ОГРН 304.

0: Реклама на N-радио.
1: Есть хочу.
2: Давай закажем пиццу в Лофте.
1: Я борща хочу.
2: Ну, может, хотя бы шаурму от кафе Лофт, а?
1: Пюре с котлетой. Я домашней еды хочу.
2: Ну вот, а я хотела фастфуд.
1: Да чего мы ссоримся? В кафе Лофт есть и то, и другое. Давай закажем. У них есть сайт и мобильное приложение.
2: А можем и приехать сами в кафе Лофт на Дудина 13.
3: Тепличное хозяйство «Город Невьянск» открывает сезон продаж с 25 апреля. Рассада однолетних и многолетних цветов, клубники, саженцев роз, плодово-ягодных деревьев и декоративных кустарников. Наш адрес – город Невьянск, Ленина, 104, телефон 8-922-021-01-32. С 25 апреля работаем с 8 до 18.00 без перерыва и выходных. Ищи нас ВКонтакте.
4: На рыночном комплексе «Кедр» большой выбор сотового поликарбоната от ведущих производителей. «Рациональ», «Практик», «Новатра», «Город Казань», «Евротек», «Сатолюкс». В наличии листы различных цветов, толщины и плотности. Цена от 1990 рублей за лист длиной 6 метров. Покупайте поликарбонат уже сейчас. Бесплатное хранение на складе до конца мая. Рыночный комплекс «Кедр», Щеколева, 47, под мостом УКПП 1.
5: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
6: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
7: Кафе «На углях» требуется повар-универсал, заработная плата до 80 тысяч рублей, а также помощник повара, заработная плата до 60 тысяч рублей. График договорной, доставка до дома служебным транспортом, питание включено. Телефон для связи 8-904-54-66-929.

0: на современном оборудовании. Опыт работы более 20 лет. «Уралстартер» теперь в Новоуральске по адресу Торговая, 8. Телефон 8-908-908-3004. 8-908-908-3004.
1: Водитель, послушай, твое дело правое. И за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
2: Автосервис «Советский» – это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» – автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99 19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
3: И, кстати, лиз-то-мания. Потребность слушать музыку все время.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio. Хочешь по-настоящему классно провести выходные? Каждую пятницу и субботу встречаемся в гостях. Танцевальный бар «Гости» – место, где стираются границы, а ночь принадлежит только тебе. Танцуй, чувствуй, живи. Ждем тебя каждую пятницу и субботу по адресу улица Ленина, 79. Танцевальный бар «Гости». Будет жарко. 18+. Энергия Сибири и инновации. Для тех, кто в движении. Siberian Wellness создает натуральные БАДы, умные витамины, спортпит и уходовую косметику прямо из сердца Сибири. Оставайся в форме ежедневно. Siberian Wellness – это твой природный ресурс для здоровья. Сибирское здоровье по адресу город Новоуральск, улица Ленина, 90. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Запах костра, аромат мяса, нежные сочные кусочки тают во рту, и рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский» всегда в наличии замаринованный качественный шашлык и свинина и курица для отдыха хорошей компанией, а также свежая рыба для копчения, терпук, скумбрия, кижуч, нерка и множество других.

0: Общество с ограниченной ответственностью «Селен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
1: И, кстати, бабочки не могут летать во время землетрясения.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Rex.

0: Реклама на N-радио.
1: Желание перемен – главный знак весеннего настроения. Новая коллекция обуви, сумок, аксессуаров в магазине «Софьян». Как весна. Всегда свежая, всегда яркая, всегда желанная. Врываемся в весну вместе с магазином «Софьян». Встречаемся, как обычно, на Льва Толстого, 14. «Софьян», потому что обувь имеет значение.
2: Открылась новая автомойка «Океан» на автотранспортников 6. Мойка легковых и грузовых автомобилей, а также любой спецтехники. Работает мойка самообслуживания, полировка фар и автомобиля, нанесение защитных керамических составов. Запись по телефону 755-22.
3: Иногда достаточно всего нескольких минут, чтобы сменить обстановку. Отложите все дела и загляните в кафе «Ривьера» на обновленном городском пляже. Для вас всегда свежий и сочный шашлык на мангале, вкуснейшая фирменная уха по-карельски, горячие блинчики с пылу-жару с различными начинками и другие фирменные блюда русской и европейской кухни. Восхитительный, вместительный банкетный зал с камином до 50 человек для больших веселых компаний. Подробная информация и бронирование столиков по телефону 8-922-14-42-777. Кафе «Ривьера» на городском пляже – это ваш островок тишины и уюта в ритме города.
4: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
5: «Атомохрана» в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в «Атомохране». Гарантия вашей стабильности и уверенности.
6: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
7: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
6: А качели, чтобы качаться?
7: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
6: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
7: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
6: А замки есть? А то у меня теща.
7: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
8: И, кстати, у слизняка 4 носа.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Уральске 13 часов. Новости на N-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Новоуральске продолжается всероссийское рейтинговое голосование по выбору территории для благоустройства в следующем году. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. В голосовании участвуют учебный бульвар по улице Юбилейной, сквер у театра музыки, драмы и комедии, центральная площадь и аллея рабочей молодежи по улице Корнилова. Все четыре проекта разработаны с учетом обязательных требований благоустройства. Ремонт покрытий, монтаж системы освещения, установка урн и скамеек, а также индивидуальных особенностей каждой территории. Рассказал мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Администрация Новоуральского городского округа уведомляет о том, что в срок до 1 июня проводится прием документов на включение в состав кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации Новоуральского городского округа и в состав резерва управленческих кадров Новоуральского городского округа. Подробную информацию и перечень необходимых документов можно узнать на официальном сайте администрации Новоуральского городского округа в разделе «Администрация», «Муниципальная служба» и «Кадровый резерв». Команда N-Radio напоминает жителям города о том, что в Свердловской области действует особый противопожарный режим. В период действия особого противопожарного режима запрещено использование открытого огня, в том числе в металлических емкостях и мангалах для приготовления пищи, за исключением организации общественного питания во время проведения массовых мероприятий. Разведение костров, сжигание мусора и сухой травы и проведение пожароопасных работ. Также запрещены стоянки туристических групп вне специально отведенных мест. Спортклуб «Кедр» приглашает всех принять участие в Кубке города по спортивному ориентированию «Зеленые тропы». Соревнование состоит из 5 этапов. Первый этап пройдет 6 мая в Центральном парке культуры и отдыха. Индивидуальный старт участников с 17 до 18.30. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 4 мая ночью ожидается до плюс 7 градусов, днем до 11 градусов тепла, облачно, без осадков, ветер с порывами до 11 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации N-Radio, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Хочешь по-настоящему классно провести выходные? Каждую пятницу и субботу встречаемся в гостях. Танцевальный бар «Гости» – место, где стираются границы, а ночь принадлежит только тебе. Танцуй, чувствуй, живи. Ждем тебя каждую пятницу и субботу по адресу улица Ленина, 79. Танцевальный бар «Гости». Будет жарко. 18+.
2: Иногда достаточно всего нескольких минут, чтобы сменить обстановку. Отложите все дела и загляните в кафе «Ривьера» на обновленном городском пляже. Для вас всегда свежий и сочный шашлык на мангале, вкуснейшая фирменная уха по-карельски, горячие блинчики с пылу-жару с различными начинками и другие фирменные блюда русской и европейской кухни. Восхитительный, вместительный банкетный зал с камином до 50 человек для больших веселых компаний. Подробная информация и бронирование столиков по телефону 8-922-14-42-777. Кафе «Ривьера» на городском пляже – это ваш островок тишины и уюта в ритме города.
3: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
4: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
3: В «Кедр» вам надо. В «Кедр» у них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс «Кедр». Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева 47, под мостом у КПП 1. Звоните 79-009. «Кедр». Железная гарантия выгоды.
5: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10+10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРН П-304-662-533-100-101. 2026 год.
6: На

0: И кстати, первым романом в истории считается японская повесть о Гэндзи около 1007 года, авторство которой приписывается Мурасаки Сикибу, даме при дворе императрицы Сёси.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio

0: Реклама на N-Радио.
1: Открылась новая автомойка «Океан» на автотранспортников 6. Мойка легковых и грузовых автомобилей, а также любой спецтехники. Работает мойка самообслуживания, полировка фар и автомобиля, нанесение защитных керамических составов. Запись по телефону 755-22.
2: Энергия Сибири и инновации. Для тех, кто в движении. Siberian Wellness создает натуральные БАДы, умные витамины, спортпит и уходовую косметику прямо из сердца Сибири. Оставайся в форме ежедневно. Siberian Wellness – это твой природный ресурс для здоровья. Сибирское здоровье по адресу: город Новоуральск, улица Ленина, 90. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Кафе «На углях» требуется повар-универсал, заработная плата до 80 тысяч рублей, а также помощник повара, заработная плата до 60 тысяч рублей. График договорной, доставка до дома служебным транспортом, питание включено. Телефон для связи 8 904 54 66 929.
4: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
5: Водитель, послушай, твое дело правое. И за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
6: Автосервис «Советский» – это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» – автосервис для народа. Звоните 8 950 631 99 19, Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
7: И кстати, мыслительные процессы сжигают калории.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-Радио. Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь. Любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский». Победы 2, дробь 2.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: Атомохрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны. Охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату. Оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни. Удобный график работы. Медицинское страхование. Санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомоохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
3: И, кстати, язык кита весит как слон.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30-753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: в Новоуральске 14 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Новоуральске продолжается всероссийское рейтинговое голосование по выбору территории для благоустройства в следующем году. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. В голосовании участвуют учебный бульвар по улице Юбилейной, сквер у театра музыки, драмы и комедии, центральная площадь и аллея рабочей молодежи по улице Корнилова. Все четыре проекта разработаны с учетом обязательных требований благоустройства. Ремонт покрытий, монтаж системы освещения, установка урн и скамеек, а также индивидуальных особенностей каждой территории. Рассказал мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Администрация Новоуральского городского округа уведомляет о том, что в срок до 1 июня проводится прием документов на включение в состав кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации Новоуральского городского округа и в состав резерва управленческих кадров Новоуральского городского округа. Подробную информацию и перечень необходимых документов можно узнать на официальном сайте администрации Новоуральского городского округа в разделе «Администрация», «Муниципальная служба» и «Кадровый резерв». Команда Н-радио напоминает жителям города о том, что в Свердловской области действует особый противопожарный режим. В период действия особого противопожарного режима запрещено использование открытого огня, в том числе в металлических емкостях и мангалах для приготовления пищи, за исключением организации общественного питания во время проведения массовых мероприятий. Разведение костров, сжигание мусора и сухой травы и проведение пожароопасных работ. Также запрещены стоянки туристических групп вне специально отведенных мест. Спортклуб «Кедр» приглашает всех принять участие в Кубке города по спортивному ориентированию «Зеленые тропы». Соревнование состоит из 5 этапов. Первый этап пройдет 6 мая в Центральном парке культуры и отдыха. Индивидуальный старт участников с 17 до 18.30. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 4 мая ночью ожидается до плюс 7 градусов, днем до 11 градусов тепла, облачно без осадков, ветер с порывами до 11 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-радио.
1: Желание перемен – главный знак весеннего настроения. Новая коллекция обуви, сумок, аксессуаров в магазине «Софьян». Как весна. Всегда свежая, всегда яркая, всегда желанная. Врываемся в весну вместе с магазином «Софьян». Встречаемся, как обычно, на Льва Толстого, 14. «Софьян», потому что обувь имеет значение.
2: Есть хочу.
3: Давай закажем пиццу в лофте.
2: Я борща хочу.
3: Ну, может, хотя бы шаурму от кафе «Лофт», а?
2: Пюре с котлетой. Я домашней еды хочу.
3: Ну вот, а я хотела фастфуд.
2: Да чего мы ссоримся? В кафе «Лофт» есть и то, и другое. Давай закажем. У них есть сайт и мобильное приложение.
3: А можем и приехать сами в кафе «Лофт» на Дудина, 13.
4: Тепличное хозяйство «Город Невьянск» открывает сезон продаж с 25 апреля. Рассада однолетних и многолетних цветов, клубники, саженцев роз, плодово-ягодных деревьев и декоративных кустарников. Наш адрес: город Невьянск, Ленина, 104, телефон 8-922-021-01-32. С 25 апреля работаем с 8 до 18:00 без перерыва и выходных.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: И, кстати, уши у человека растут всю жизнь.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: Кафе «На углях». Требуется повар-универсал, заработная плата до 80 тысяч рублей, а также помощник повара, заработная плата до 60 тысяч рублей. График договорной, доставка до дома служебным транспортом. Питание включено. Телефон для связи 8-904-54-66-929.

0: более 20 лет. «Уралстартер» теперь в Новоуральске по адресу Торговая, 8. Телефон 8-908-908-3004. 8-908-908-3004.
1: И, кстати, если долго держать золотую рыбку без света, со временем она побелеет.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Иногда достаточно всего нескольких минут, чтобы сменить обстановку. Отложите все дела и загляните в кафе «Ривьера» на обновленном городском пляже. Для вас всегда свежий и сочный шашлык на мангале, вкуснейшая фирменная уха по-карельски, горячие блинчики с пылу-жару с различными начинками и другие фирменные блюда русской и европейской кухни. Восхитительный, вместительный банкетный зал с камином до 50 человек для больших веселых компаний. Подробная информация и бронирование столиков по телефону 8 922 14 42 777. Кафе «Ривьера» на городском пляже – это ваш островок тишины и уюта в ритме города.
2: Остались без работы? У нас работа.

0: работы, обучение на месте, профессиональное оборудование. Получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил-1-центр на Дудина 21 или звони 7-44-44.
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели, чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, скидки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
3: И, кстати, 18 февраля 1979 года в пустыне Сахара шел снег.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы «Н-Радио».

в Новоуральске 15 часов.

0: Реклама на N-Radio.
1: Энергия Сибири и инновации. Для тех, кто в движении. Siberian Wellness создает натуральные БАДы, умные витамины, спортпит и уходовую косметику прямо из сердца Сибири. Оставайся в форме ежедневно. Siberian Wellness – это твой природный ресурс для здоровья. Сибирское здоровье по адресу: город Новоуральск, улица Ленина, 90. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
3: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» — автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99 19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
4: И кстати, для создания одной бутылки вина потребуется 600 виноградинок.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7.

0: Реклама на N-Радио.
1: Запах костра, аромат мяса, нежные сочные кусочки тают во рту. И рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский». Всегда в наличии замаринованный качественный шашлык и свинина и курица для отдыха хорошей компанией. А также свежая рыба для копчения, терпук, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский». Победы

0: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
1: Общество.

0: связаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
1: И, кстати, фламинго живут удивительно долгую жизнь, до 80 лет.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-радио.
1: Желание перемен – главный знак весеннего настроения. Новая коллекция обуви, сумок, аксессуаров в магазине «Софьян». Как весна. Всегда свежая, всегда яркая, всегда желанная. Врываемся в весну вместе с магазином «Софьян». Встречаемся, как обычно, на Льва Толстого, 14. «Софьян», потому что обувь имеет значение.
2: Есть хочу.
3: Давай закажем пиццу в лофте.
2: Я борща хочу.
3: Ну, может, хотя бы шаурму от кафе «Лофт», а?
2: Пюре с котлетой. Я домашней еды хочу.
3: Ну вот, а я хотела фастфуд.
2: Да чего мы ссоримся? В кафе «Лофт» есть и то, и другое. Давай закажем. У них есть сайт и мобильное приложение.
3: А можем и приехать сами в кафе «Лофт» на Дудина, 13.
4: Остались без работы? У нас работа.

обучение на месте. Профессиональное оборудование. Получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил 1 Центр на Дудина 21 или звони 7 44 44.

0: Юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: И, кстати, запасом своего яда королевская кобра может убить 20 человек или одного слона.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Радио. Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь. Любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский». Победы 2, дробь 2.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: Кафе «На углях». Требуется повар-универсал, заработная плата до 80 тысяч рублей, а также помощник повара, заработная плата до 60 тысяч рублей. График договорной, доставка до дома служебным транспортом. Питание включено. Телефон для связи 8-904-54-66-929.
4: Мастерская «Уралстартер» предоставляет ремонт и продажу стартеров и генераторов. Это один из крупнейших складов Свердловской области. Диагностика и ремонт на современном оборудовании. Опыт работы более 20 лет. «Уралстартер» теперь в Новоуральске по адресу Торговая, 8. Телефон 8-908-908-3004. 8-908-908-3004.
5: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебель» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
6: И, кстати, чтобы сделать килограмм меда, пчелка должна облететь 2 миллиона цветков.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Радио.
1: Тепличное хозяйство «Город Невьянск» открывает сезон продаж с 25 апреля. Рассада однолетних и многолетних цветов, клубники, саженцев роз, плодово-ягодных деревьев и декоративных кустарников. Наш адрес: город Невьянск, Ленина, 104, телефон 8-922-021-01-32. С 25 апреля работаем с 8 до 18.00 без перерыва и выходных.

0: Четлют, а в Уралкомплекте теплицы есть?
1: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
0: А качели, чтобы качаться?
1: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
0: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
1: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, москитки, фурнитура.
0: А замки есть? А то у меня теща.
1: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
2: И, кстати, мощность мозга, переведенная в тепло, аналогична мощности 10-ваттной электролампочки.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы «Н-Радио».

0: Новоуральске 17 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Патрульные группы увеличат количество профилактических рейдов в майские праздники. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Сотрудники лесничеств, правоохранительных органов и администрации муниципалитетов ежедневно будут следить за тем, как жители соблюдают требования особого противопожарного режима. Усиленные проверки пройдут в природных парках, садовых товариществах, на берегах водоемов и в лесных массивах. Напомним, за нарушение требований безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрены штрафы, сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. 7 мая в 11:00 мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей странице в социальной сети ВКонтакте проведет открытый диалог с жителями города. Свои вопросы жители могут задать в комментариях во время прямого эфира. Новоуральский городской округ занял второе место в рейтинге Свердловской области по работе в сфере адаптивной физической культуры и спорта по итогам 2025 года. Оценка проводилась по 10 ключевым показателям среди муниципалитетов с численностью населения от 40 до 100 тысяч человек. Эта награда – результат большой системной работы. Мы стремимся к тому, чтобы спорт в нашем городе был доступен каждому, независимо от ограничений по здоровью. За этим серебром стоит труд тренеров, вовлеченность наших атлетов и развитие доступной спортивной инфраструктуры, сообщает администрация Новоуральского городского округа. Спортклуб «Кедр» приглашает всех принять участие в открытом чемпионате Новоуральска «Весенний дуатлон». Соревнования пройдут 30 мая в районе водно-спасательной станции. Начало в 9:00. Заявки на участие уже принимаются. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 5 мая ночью ожидается до плюс 12 градусов, днем до 20 градусов тепла. Переменная облачность без осадков. Ветер с порывами до 9 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Энергия Сибири и инновации. Для тех, кто в движении. Siberian Wellness создает натуральные БАДы, умные витамины, спортпит и уходовую косметику прямо из сердца Сибири. Оставайся в форме ежедневно. Siberian Wellness – это твой природный ресурс для здоровья. Сибирское здоровье по адресу: город Новоуральск, улица Ленина, 90. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Запах костра, аромат мяса, нежные сочные кусочки тают во рту, и рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский» всегда в наличии замаринованный качественный шашлык и свинина и курица для отдыха хорошей компанией, а также свежая рыба для копчения, терпук, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский», Победы 2, дробь 2.
3: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом» и Байдрыгин Константин Дмитриевич. УГРНП 304-662-533-100-101. 2026 год.
4: На

0: кстати, дождь содержит витамин В12.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Желание перемен – главный знак весеннего настроения. Новая коллекция обуви, сумок, аксессуаров в магазине «Софьян». Как весна. Всегда свежая, всегда яркая, всегда желанная. Врываемся в весну вместе с магазином «Софьян». Встречаемся, как обычно, на Льва Толстого, 14. «Софьян». Потому что обувь имеет значение.
2: Открылась новая автомойка «Океан» на автотранспортников 6. Мойка легковых и грузовых автомобилей, а также любой спецтехники. Работает мойка самообслуживания, полировка фар и автомобиля, нанесение защитных керамических составов. Запись по телефону 755-22.
3: Есть хочу.
4: Давай закажем пиццу в лофте.
3: Я борща хочу.
4: Ну, может, хотя бы шаурму от кафе «Лофт», а?
3: Пюре с котлетой. Я домашней еды хочу.
4: Ну вот, а я хотела фастфуд.
3: Да чего мы ссоримся? В кафе «Лофт» есть и то, и другое. Давай закажем. У них есть сайт и мобильное приложение.
4: А можем и приехать сами в кафе «Лофт» на Дудина, 13.
5: «Атомохрана» в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в «Атомохране». Гарантия вашей стабильности и уверенности.
6: Кафе «На углях». Требуется повар-универсал. Заработная плата до 80 тысяч рублей. А также помощник повара. Заработная плата до 60 тысяч рублей. График договорной. Доставка до дома служебным транспортом. Питание включено. Телефон для связи 8-904-54-66-929.
2: Мастерская «Уралстартер» предоставляет ремонт и продажу стартеров и генераторов. Это один из крупнейших складов Свердловской области. Диагностика и ремонт на современном оборудовании. Опыт работы более 20 лет. «Уралстартер» теперь в Новоуральске по адресу Торговая, 8. Телефон 8-908-908-3004. 8-908-908-3004.
7: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
8: И, кстати, «Моби Дик» Германа Мелвилла был изначально опубликован без эпилога из-за сбоя в печатном оборудовании.
9: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio. Хочешь по-настоящему классно провести выходные? Каждую пятницу и субботу встречаемся в гостях. Танцевальный бар «Гости» – место, где стираются границы, а ночь принадлежит только тебе. Танцуй, чувствуй, живи. Ждем тебя каждую пятницу и субботу по адресу улица Ленина, 79. Танцевальный бар «Гости». Будет жарко. 18+.
1: Иногда достаточно всего нескольких минут, чтобы сменить обстановку. Отложите все дела и загляните в кафе «Ривьера» на обновленном городском пляже. Для вас всегда свежий и сочный шашлык на мангале, вкуснейшая фирменная уха по-карельски, горячие блинчики с пылу-жару с различными начинками и другие фирменные блюда русской и европейской кухни. Восхитительный, вместительный банкетный зал с камином до 50 человек для больших веселых компаний. Подробная информация и бронирование столиков по телефону 8 922 14 42 777. Кафе «Ривьера» на городском пляже – это ваш островок тишины и уюта в ритме города.
2: На рыночном комплексе «Кедр» большой выбор сотового поликарбоната от ведущих производителей. «Рациональ», «Практик», «Новатра», «Город Казань», «Евротек», «Сатолюкс». В наличии листы различных цветов, толщины и плотности. Цена от 1990 рублей за лист длиной 6 метров. Покупайте поликарбонат уже сейчас. Бесплатное хранение на складе до конца мая. Рыночный комплекс «Кедр», Щеколева, 47, под мостом у КПП 1.
3: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
4: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
5: Остались без работы? У нас

работы, обучение на месте, профессиональное оборудование. Получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил-1-центр на Дудина, 21. Или звони 7 44 44.

0: есть надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
3: Подробности на мотивтелеком.ру.
4: И, кстати, в Токио продаются парики для собак.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: в Новоуральске 18 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Патрульная группа увеличит количество профилактических рейдов в майские праздники. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Сотрудники лесничеств, правоохранительных органов и администрации муниципалитетов ежедневно будут следить за тем, как жители соблюдают требования особого противопожарного режима. Усиленные проверки пройдут в природных парках, садовых товариществах, на берегах водоемов и в лесных массивах. Напомним, за нарушение требований безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрены штрафы, сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. 7 мая в 11:00 мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей странице в социальной сети ВКонтакте проведет открытый диалог с жителями города. Свои вопросы жители могут задать в комментариях во время прямого эфира. Новоуральский городской округ занял второе место в рейтинге Свердловской области по работе в сфере адаптивной физической культуры и спорта по итогам 2025 года. Оценка проводилась по 10 ключевым показателям среди муниципалитетов с численностью населения от 40 до 100 тысяч человек. Эта награда – результат большой системной работы. Мы стремимся к тому, чтобы спорт в нашем городе был доступен каждому, независимо от ограничений по здоровью. За этим серебром стоит труд тренеров, вовлеченность наших атлетов и развитие доступной спортивной инфраструктуры, сообщает администрация Новоуральского городского округа. Спортклуб «Кедр» приглашает всех принять участие в открытом чемпионате Новоуральска – весенний дуатлон. Соревнования пройдут 30 мая в районе водно-спасательной станции. Начало в 9:00. Заявки на участие уже принимаются. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 5 мая ночью ожидается до плюс 12 градусов, днем до 20 градусов тепла. Переменная облачность без осадков. Ветер с порывами до 9 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-радио.
1: Желание перемен – главный знак весеннего настроения. Новая коллекция обуви, сумок, аксессуаров в магазине «Софьян». Как весна. Всегда свежая, всегда яркая, всегда желанная. Врываемся в весну вместе с магазином «Софьян». Встречаемся, как обычно, на Льва Толстого, 14. «Софьян». Потому что обувь имеет значение.
2: Тепличное хозяйство «Город Невьянск» открывает сезон продаж с 25 апреля. Рассада однолетних и многолетних цветов, клубники, саженцев роз, плодово-ягодных деревьев и декоративных кустарников. Наш адрес: город Невьянск, Ленина, 104, телефон 8-922-021-01-32. С 25 апреля работаем с 8 до 18:00 без перерыва и выходных.

0: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
1: В кафе «На углях» требуется повар-универсал, заработная плата до 80 тысяч рублей, а также помощник повара, заработная плата до 60 тысяч рублей. График договорной, доставка до дома служебным транспортом. Питание включено. Телефон для связи 8-904-54-66-929.
2: И, кстати, чтобы сделать килограмм меда, пчелка должна облететь 2 миллиона цветков.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Радио.
1: Открылась новая автомойка «Океан» на автотранспортников 6. Мойка легковых и грузовых автомобилей, а также любой спецтехники. Работает мойка самообслуживания, полировка фар и автомобиля, нанесение защитных керамических составов. Запись по телефону 755-22.
2: Хочешь по-настоящему классно провести выходные? Каждую пятницу и субботу встречаемся в гостях. Танцевальный бар «Гости» – место, где стираются границы, а ночь принадлежит только тебе. Танцуй, чувствуй, живи. Ждем тебя каждую пятницу и субботу по адресу улица Ленина, 79. Танцевальный бар «Гости». Будет жарко. 18+.
3: Есть хочу.
4: Давай закажем пиццу в лофте.
3: Я борща хочу.
4: Ну, может, хотя бы шаурму от кафе «Лофт», а?
3: Пюре с котлетой. Я домашней еды хочу.
4: Ну вот, а я хотела фастфуд.
3: Да чего мы ссоримся? В кафе «Лофт» есть и то, и другое. Давай закажем. У них есть сайт и мобильное приложение.
4: А можем и приехать сами в кафе «Лофт» на Дудина, 13.
5: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
6: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
5: В «Кедр» вам надо. В «Кедр» у них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс «Кедр». Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева, 47, под мостом у КПП-1. Звоните 79-009. «Кедр». Железная гарантия выгоды.
7: «Атомохрана» в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в «Атомохране» – гарантия вашей стабильности и уверенности.
8: Мастерская «Уралстартер» предоставляет ремонт и продажу стартеров и генераторов. Это один из крупнейших складов Свердловской области. Диагностика и ремонт на современном оборудовании. Опыт работы – более 20 лет. «Уралстартер» – теперь в Новоуральске по адресу Торговая, 8. Телефон 8-908-908-3004. 8-908-908-3004.
9: И, кстати, Владимир Набоков писал «Лолиту» в блокноте во время поездок по Америке для коллекционирования бабочек. Жена писателя Вера помешала ему сжечь наброски романа.
10: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Иногда достаточно всего нескольких минут, чтобы сменить обстановку. Отложите все дела и загляните в кафе «Ривьера» на обновленном городском пляже. Для вас всегда свежий и сочный шашлык на мангале, вкуснейшая фирменная уха по-карельски, горячие блинчики с пылу-жару с различными начинками и другие фирменные блюда русской и европейской кухни. Восхитительный, вместительный банкетный зал с камином до 50 человек для больших веселых компаний. Подробная информация и бронирование столиков по телефону 8-922-14-42-777. Кафе «Ривьера» на городском пляже – это ваш островок тишины и уюта в ритме города.
2: Энергия Сибири и инновации. Для тех, кто в движении. Siberian Wellness создает натуральные БАДы, умные витамины, спортпит и уходовую косметику прямо из сердца Сибири. Оставайся в форме ежедневно. Siberian Wellness – это твой природный ресурс для здоровья. Сибирское здоровье по адресу: город Новоуральск, улица Ленина, 90. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский», Победы 2/2.
4: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10+10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРНП 304-662-533-100-101. 2026 год.
5: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
6: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес: Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
7: Остались без работы? У нас работа есть всегда.

0: заполни анкету в Мобил-1-центр на Дудина 21 или звони 7 44 44.
1: Алло, я в Сочи, погода супер!
2: Мотив теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
3: Подробности на motivtelecom.ru.
4: И кстати, в среднем в течение жизни человек тратит около 5 лет на еду.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Новоуральске 19 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Патрульная группа увеличит количество профилактических рейдов в майские праздники. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Сотрудники лесничеств, правоохранительных органов и администрации муниципалитетов ежедневно будут следить за тем, как жители соблюдают требования особого противопожарного режима. Усиленные проверки пройдут в природных парках, садовых товариществах, на берегах водоемов и в лесных массивах. Напомним, за нарушение требований безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрены штрафы, сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. 7 мая в 11:00 мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей странице в социальной сети ВКонтакте проведет открытый диалог с жителями города. Свои вопросы жители могут задать в комментариях во время прямого эфира. Новоуральский городской округ занял второе место в рейтинге Свердловской области по работе в сфере адаптивной физической культуры и спорта по итогам 2025 года. Оценка проводилась по 10 ключевым показателям среди муниципалитетов с численностью населения от 40 до 100 тысяч человек. Эта награда – результат большой системной работы. Мы стремимся к тому, чтобы спорт в нашем городе был доступен каждому, независимо от ограничений по здоровью. За этим серебром стоит труд тренеров, вовлеченность наших атлетов и развитие доступной спортивной инфраструктуры, сообщает администрация Новоуральского городского округа. Спортклуб «Кедр» приглашает всех принять участие в открытом чемпионате Новоуральска – весенний дуатлон. Соревнования пройдут 30 мая в районе водно-спасательной станции. Начало в 9:00. Заявки на участие уже принимаются. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 5 мая ночью ожидается до плюс 12 градусов, днем до 20 градусов тепла. Переменная облачность без осадков. Ветер с порывами до 9 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
1: Кафе «На углях». Требуется повар-универсал, заработная плата до 80 тысяч рублей, а также помощник повара, заработная плата до 60 тысяч рублей. График договорной. Доставка до дома служебным транспортом. Питание включено. Телефон для связи 8-904-54-66-929.
2: И, кстати, Россия является единственной в мире страной, которая обмывается 12 морями.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-радио.
1: Открылась новая автомойка «Океан» на автотранспортников 6. Мойка легковых и грузовых автомобилей, а также любой спецтехники. Работает мойка самообслуживания, полировка фар и автомобиля, нанесение защитных керамических составов. Запись по телефону 755-22.
2: Тепличное хозяйство «Город Невьянск» открывает сезон продаж с 25 апреля. Рассада однолетних и многолетних цветов, клубники, саженцев роз, плодово-ягодных деревьев и декоративных кустарников. Наш адрес: город Невьянск, Ленина, 104, телефон 8-922-021-01-32. С 25 апреля работаем с 8 до 18:00 без перерыва и выходных.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
3: Автосервис «Советский» – это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» – автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
4: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
5: Подробности на motivtelecom.ru.
6: И кстати, из одного только дерева можно изготовить более 160 тысяч карандашей.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio. Хочешь по-настоящему классно провести выходные? Каждую пятницу и субботу встречаемся в гостях. Танцевальный бар «Гости» – место, где стираются границы, а ночь принадлежит только тебе. Танцуй, чувствуй, живи. Ждем тебя каждую пятницу и субботу по адресу улица Ленина, 79. Танцевальный бар «Гости». Будет жарко. 18+.
1: Иногда достаточно всего нескольких минут, чтобы сменить обстановку. Отложите все дела и загляните в кафе «Ривьера» на обновленном городском пляже. Для вас всегда свежий и сочный шашлык на мангале, вкуснейшая фирменная уха по-карельски, горячие блинчики с пылу-жару с различными начинками и другие фирменные блюда русской и европейской кухни. Восхитительный, вместительный банкетный зал с камином до 50 человек для больших веселых компаний. Подробная информация и бронирование столиков по телефону 8-922-14-42-777. Кафе «Ривьера» на городском пляже – это ваш островок тишины и уюта в ритме города.
2: На рыночном комплексе «Кедр» большой выбор сотового поликарбоната от ведущих производителей. «Рациональ», «Практик», «Новатра», «Город Казань», «Евротек», «Сатолюкс». В наличии листы различных цветов, толщины и плотности. Цена от 1990 рублей за лист длиной 6 метров. Покупайте поликарбонат уже сейчас. Бесплатное хранение на складе до конца мая. Рыночный комплекс «Кедр», Щеколева, 47, под мостом УКПП 1.
3: И, кстати, Россия является единственной в мире страной, которая обмывается 12 морями.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Новоуральске 21 час.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-66-01-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Новоуральске 23 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836, серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.